0: Учим казахский язык легко.
1: Ата, дедушка. Кымбатты ата, дорогой дедушка. Кымбатты, дорогой ата, дедушка. Кымбатты ата. Кымбатты, дорогой ата, дедушка. Кымбатты ата.
0: Учим казахский язык легко.

0: между прочим.
1: В Базельском зоопарке в Швейцарии смотрители зоопарка наблюдали, как взрослые и молодые кабаны подбирали песчаные яблоки и приносили их к ближайшему ручью в своей среде обитания, чтобы вымыть их перед едой. Хотя некоторые продукты, такие как сахарная свекла, съедались без мытья. Кабаны принесли к ручью целую мертвую курицу, чтобы помыть ее перед едой. Один эколог назвал это роскошным поведением.
0: Между прочим...

Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы.

0: прожили.
1: Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть не секунда. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комнаты.

0: Учим казахский язык легко.
1: Айт, скажи. Айт маган, скажи мне. Айт, скажи. Маган, мне. Айт маган. Айт, скажи. Маган, мне. Айт маган.
0: Учим казахский язык легко.

0: Впрочем,
1: у людей 22 мышцы на каждой стороне лица. Это самое большое количество среди всех животных.

0: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе

0: между прочим.
1: До 1980-х годов женщинам запрещалось водить машину по Мейн-стрит в Уэнсборо, штат Вирджиния, только если их мужья не шли впереди автомобиля, размахивая красным флагом.
0: Между прочим.

айтпақшы. Түйе бір шөккен кезде 200 литр су іше алады. Айтпақшы.

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Радио ОК. Место не для грусти. 106 FM.

0: Учим казахский язык легко.
1: Карау – смотреть. Теледидар – карау. Смотреть – телевизор. Теледидар – телевизор. Карау – смотреть. Теледидар – карау. Теледидар – телевизор. Карау – смотреть. Теледидар – карау.
0: Учим казахский язык легко.

0: Впрочем,
1: люди, которые сидят в течение более 23 часов в неделю, находятся в зоне риска сердечно-сосудистых заболеваний.
0: Между прочим,
2: spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: между прочим.
1: Человеческая кожа полностью обновляется каждый месяц.
0: Между прочим.

Ваш вес может колебаться от 100 граммов до 1,5 килограммов в течение дня.

0: между прочим.
1: Стрижка никак не влияет на скорость роста волос.
0: Между прочим.

0: впрочем.
1: Скорость движения импульсов по нервным волокнам составляет более 400 км в час.
0: Между прочим.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

0: между прочим.
1: Если вы будете жевать жевательную резинку во время резки лука, вы не заплачете.
0: Между прочим.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

Лучше бы мы были незнакомы. Такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы.

0: прожили мы.
1: Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть не секунда. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комнаты.

0: ближе. Ты неровно дышишь ко мне, тебе хочется движа. Любимое место твое в тепле, любовь без акциза.
1: Оралда сағат 19.
2: В Уральске 19 часов.

I want you to get together. Put your hands together one time.

я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

больно, но честно. Стреляю глазами, винчестер. Это больно.

Продолжается посадка на космолет «Товарищ». Маршрут Москва-Лунопорт. Взлет с космодрома 4, 12 часов.